0: это очень хорошо сочетается с аккордеоном.
1: Можно, а ну попробуем.
0: Можем попробовать вместе, да.
1: Вот возьми вот этот инструмент, возьми. Давай я тебе помогу. Я держу.